0: Ребята, все будет путем.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

моя, королевой пройдешь. И притихни, братва, осень ошалелая, нежная и горькая. Кончилось свидание.

Нет тебя красивее,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Еду по этапу, в спину ветерок. Эх, сейчас бы шляпу, да теплый свитерок. Корочки на лаке, трубочку стволой. И чтобы ни собаки, ни конвой. И хоть плачь, хоть смейся, хоть бледней с лица. Еду в край, где рельсы обрываются. Пароход не ходит, самолета нет. И всего в один день.

теперь одно. Будто кто-то крутит грозное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим. Но бесплатный зритель, я один.

0: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

девочки хорошие, розовые, пухлые, ничему не верьте вы, все советы тухлые.

народ перед ним из машин колонны, ну а в них занятой народ. А водители удивлялись,

0: уйдет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет.
1: Радио Шансон.
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся.

0: тобой. Я душой всегда с тобой.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы

близко туманами рваными. Хочется верить, что все же кончилось. Только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо.

морская бухта. На пути Нусенер в рейс идет. Пусть у рыбаков удача будет, пусть им камчедалочка споет. По Камчатке я всегда тоскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду?

напарником. Ну и ну, ноги прям ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что это нехорошее в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили Истопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам Истопник и открыл глаза. Она ужасно.

теперь на шарики, в кость и в скотч, шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День? Ночь. А что мы с вами думаем? Ночь? День. И рубают финики, лопари. А в Сахаре снега не в проворот. Это гады физики на пари раскрутили шарик на

тупник. Вижу, мой напарник, ну прямо сник. Раз такое дело, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем.

радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный.

почему не видит, и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла.

его в ночь опера. Мать рыдала от горя, времена те суровы. Писать анонимки были все мастера. Но годы летели, рубцевались раны. В зоне он раскрутил себе новый срок. А там за Уралом, в далекой деревне, на военную службу вышел младший сынок. Зимним утром морозным почтальон дядя Вася вручил у калитки два со штампом письма, два казенных конверта с отметкой обратной.

сыновьям, что далек от дома родного. Собрала из гостинцев мать все, что смогла, поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снегом строй заметая, из промзоны в жилую шел 10-й отряд. Прижимала к груди для детей мать баулы, жалея в душе и ЗК, и солдат. Из строек старушки рванул по сугробам человек в телогрейке из последних рядов. Лязгнул затвор, разорвал вьюгу выстрел. Не дошел он до матери ровно 10 шагов. Загудела колонна гулом злым возмущения. Подошел.

ящик, я с гостинцами к вам, а это твой брат. Грянул выстрел второй и упал рядом с братом на руки матери.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+. Радио
6: Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

возвратиться домой. Сиротеет причал и надежно задраены люки. Мы ложимся на курс

мираж. Любовь — игра с огнем, и мы сгораем в нем. Молчим опять, и нечего сказать. Привычка просто ждать. Дыхание любви попробуй оживи. Любовь уходит тихо, неслышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит тихо, неслышно, и дверью никогда не хлопнет. Она себя считает.

тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит тихо, не слышно, и дверью никогда не хлопнет. Она себя считает лишней и вряд ли о себе напомнит. Любовь уходит тихо, не слышно, ступая на носочках мягко. Она уже почти не дышит, она уже почти иссякла. Любовь уходит.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Командер» абсолютно бесплатно, благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И возраст значения не имеет. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности, и они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Командер» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Перовско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
4: Жил-был матрос, доверие не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в доме.

Пенсионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе, но местный светоч, Болгалама, ревнивец и так.

0: злее. На ренегате ренегат надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут мешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше гулей.

пляже в жаркий летний день. Среди шезлонгов и гальки раскаленной, где все живое тянется к воде.

разлука, всем кричали мы, когда на горке нашей рак протяжно свистнет. Одни летели ураганом,

0: как было клёво той весной. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.
4: Тверь, 104.8 FM.

быть, может быть, может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

перекроена, перепахана, и сюжетами сто раз перестроена, ну, в общем, подстроена. Может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа. А может, признаться, уже пора, что просто нам все это кажется. И может быть, вся эта слов игра, правда, кажется.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

Прощайте чужие края. Прощайте, друзья боевые. Как вольный казак нынче я.

Там руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

себя, если Бог поможет. А что случалось иногда, оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50, зигзаг удачи,

Огня в сердце надеется ваш покорный слуга, даст нам лето. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и песни, конечно, добавят своего. Алексей Петрухин к нам присоединяется. Любовь, ты светлая. На радио Шансон. Время в

это верно, любовь вечная, а вот все остальное конечно. И при этом Стас Михайлов отдает себе отчет в том, что век артиста совсем-совсем недолг творческий. И если, говорит, поймет, что новые песни перестали писаться, если поймет, что людям он не нужен на сцене, то с этой сцены он тут же и уйдет, так пообещал. «Тату на сердце» слушаем дальше на волне хорошего радио.

сбежать и не уплыть в ластах. Я стихами рвал твое сердце, и ресницы хлопали часто. Было мне, наверное, лет 20, зубы белые, а шаг твердый. С кем попало, не хотел знаться. Ты красивая, а я гордый.

есть везде люди. Я по самому ходил краю, но спасало то, что ждешь, любишь. Я занозу ту давно вынул, превратил ее огонь в пепел. И я нашему пою сыну, что любовь на этом.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
2: Слушайте, вот хочу, чтобы вы услышали это передать. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
1: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священны, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав, слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает, потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «Богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства, как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума, и все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывание о банковских вкладах вызывает такую бурную реакцию в прессе.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

за столом в огне. На цветочек тоненький, притоненький, похожая, честно отбывающая свой служебный долг. От меня ресницами своими отгороженная, косточками счета деревянных щелк-щелк. Здравствуй, девушка из бухгалтерии, Настя же растворит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Небесный калькулятор на волне хорошего радио. А продолжим уже с композицией «Старый черт» в исполнении Григория Лепса. Пообещал Григорий Лепс, что в следующем году соберет большой стадион ради того, чтобы отпраздновать свое 65-летие.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток.

вокруг ни на кого из предков не похоже, да и к тому же еще со смуглой кожей.

0: голосом.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать все госуслуги и сервисы бесплатными для многодетных семей. Об этом пишет ТАСС. По словам авторов инициативы, льготы должны распространяться на парковки, школы, детские сады, высшее образование, проезд по платным трассам и другие направления. Подчеркивается, что семьи с тремя и более детьми нуждаются в дополнительной поддержке, поскольку в современных условиях многодетность зачастую ведет к бедности. Ранее также предложено выплачивать ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Для роботов-доставщиков установят ограничение скорости. По обочинам и велодорожкам они смогут ехать не быстрее 25 км в час. На тротуарах скорость устройства ограничат 10 км, при пересечении дороги – 6. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства. Отмечается, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности будут иметь преимущество передвижения. Эксперимент пройдет в течение 3 лет в 35 регионах. У более половины россиян есть друзья по переписке. При этом лично они никогда не встречались. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». Еще 48% респондентов не считают переписку настоящей дружбой. По их мнению, без личного общения невозможно достичь достаточной близости, поэтому собеседники в интернете остаются лишь хорошими знакомыми. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте в этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 79 рублей 46 копеек. Евро стоит 91 рубль 19 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Играет Дасен, и не только Дасен. Вообще хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Мяту траву будем слушать вместе. Дальше.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Солнце ясное, небо синее.

о том, что догорит костер на волне хорошего радио. Ну а в продолжении «Мама милая моя» уже в исполнении Татьяны Булановой. Ну так и знаете, что на этой неделе есть у Татьяны Булановой обновка песни под названием «Russian», о романе, который остался только в летних воспоминаниях. Во всемирной паутине уже можно послушать и ознакомиться.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

пока бы знать, где придется в этой жизни умирать, где настигнет меня жизненный предел. Только я в своей постели не хотел. Разгулялась нынче силушка по жилушкам, засосала вдруг под ложечкой немножечко.

Ну, а если открыты вы всему новому, то обязательно и свежую композицию «Разыщите во всемирной паутине» Иры Круг. На этой неделе песня появилась, носит название «Живанши». О чем, какие аккорды, все уже можно ознакомиться в интернете. Ну, а пока на радио «Шансон» тоже свежая «Ягода малина».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо лишних слов, почти не надо лишних взгляда, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин. Рассвет сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Летает в воздухе дурман такой большой бессонной ночи. Наш незаконченный роман, а мы его и не закончим. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин. Рассвет сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Летает в воздухе дурман такой большой бессонной ночи. Наш незаконченный роман, а мы его и не закончим.

0: сегодня не спешит, а он сегодня нам не нужен. Витает в воздухе дурман, такой большой бессонной ночи наш незаконченный роман. А мы его и не закончим.
1: А вот еще способ добавить яркости вспыхнувшим чувствам – это вместе с нами отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансонный» и под песни Михаила Шафутинского, Алексея Брянцева, которые только-только на волне шансона послушали, и многих-многих других артистов, провести целую неделю под жарким солнцем и, разумеется, с очень-очень яркими эмоциями. Для этого присоединяйтесь к нам. Подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Тяжело сюда пацану слушаем, ну а потом песня «Летай» зазвучит на радио «Шансон».
0: По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

0: Радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Больше всего зарплаты выросли у частных детективов в мае. В среднем они увеличились в 2 раза в годовом выражении и достигли 170 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику. Также в 1,7 раза подросли зарплаты дизайнеров до 100 тысяч рублей. На третьем месте расположились переводчики. Их доход увеличился в 1,6 раза, в среднем составив 60 тысяч рублей. Всего среднемесячная начисленная зарплата работников организации в мае достигла 110 тысяч рублей, увеличившись за год на 10%. При подсчетах учитывали доходы до вычета налогов всех сотрудников. В России до 2030 года планируется модернизировать 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития транспортной системы. В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Вологде, Ярославле и Краснодаре, а также в городах на севере и Дальнем Востоке. Отмечается, что за последние 5 лет в стране уже открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. Тем временем на Сапсане протестировали первого в мире робота-проводника. Об этом сообщили в пресс-службе российских железных дорог. Робот по имени Володя совершил поездку на поезде номер 768. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне бистро. В РЖД отметили, что робот успешно справился со всеми обязанностями. Клиенты компании встречали новинку с интересом и делали фото на память. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

А небеса-то посылают нам недвусмысленный знак, не звезды уже, но точно солнце говорит нам о том, что пора встречать новый летний выходной день. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте. Разумеется, под хорошие песни встречать. Шансонье дальше слушаем на волне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

из Москвы, но не в Петербург, а севернее, в Мурманскую область, в город Никель. В конце этого месяца группа «Ронда» вместе с Александром Ивановым поедет для того, чтобы поучаствовать в гастрофестивале, который там в конце августа намечается. Ну и, разумеется, от себя повезет в подарок песни. Ну а на радио «Шансон» песня про любовь будет звучать.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

счастье. Кому-то покой, жить неясно.

«Коту на сердце». Вот эта композиция звучала в эфире «Хорошего радио». Алла Рид на нынешней неделе посмотрела, посчитала, как что с этой композицией в соцсетях, как восприняли ее поклонники. И выяснилось, к нынешнему моменту у видеоклипа на композицию «Коту на сердце» более 3 миллионов просмотров. Ну, как говорят, то ли еще будет. «Сахалин» — это следующая песня, которая звучит на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Мы все у музыки во власти, но в этом мире не блиц. Менялись ритмы и пристрастия, и список действующих лиц.
12: Но был на зависть всем звучащим

вас на поприще великом. Я даже взглядом не дорос, и перед вашим светлым ликом стою с букета малых роз. Но был на зависть всем звучащим один, а близко никого. С тех пор, как чудом настоящим

0: Камчатка на радио Шансон вспоминает ваш покорный слуга, что именно Камчаткой называли задние парты в школе. Именно со средней школы у Сергея Куренкова, например, связано становление его как поэта. Где-то в средних классах как раз заказали ему выучить стихотворение и, конечно, не выучил. Перед уроком понял, что пропал, безвыходное положение, решил сочинить свое. Прямо на перемене, говорит, управился минут за 15. Представил за авторством молодого Тютчева. Потом, конечно, все выяснилось, но, говорит, именно тогда впервые почувствовал, как рождаются стихи. Композиция «Женщина» на хорошем радио.
1: Ты закрываешь двери ключом, в пустой квартире плачешь о нем.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Налоговые уведомления с 1 августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Раньше для этого нужно было подписывать и направлять в ФНС специальное заявление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что от рассылки можно отказаться, и тогда уведомления будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, как и прежде, граждане смогут обращаться в любой налоговый орган или МФЦ и получить там традиционное уведомление на бумаге. В России обнаружили неизвестный ранее дорогостоящий минерал. Его нашли в кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали кольский ашкрафтин. Как пишет РИА Новости, это розовый, прозрачный и хрупкий, чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение его находится в Гренландии. Также кристалл встречается в Канаде и Италии. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент. Кольский образец дополнен кальцием, марганцем и фтором, что делает его уникальным. Средняя цена лишь за налет минерала на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Музыкальные аккорды пусть коснутся ваших ушей, потому что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Андрей Петров в студии. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

что спрашивается делать человеку, если он музыкант? Петь и играть, и не всегда за деньги. В Пензе на одной из центральных площадей, там, где новое здание филармонии и концертный зал, в середине сентября споет Николай Расторгуев и группа «Любэ» для горожан абсолютно бесплатно для всех желающих. Песня «Возвращение» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.

история безответной на волне хорошего радио. На очереди песня «Ветер конократка». В этой композиции голоса Радера и Александра Розенбаума. Слышите, Александр Розенбаум пассивную помощь в защите родного города и жителей оказывает. На этой неделе на свои деньги закупил и передал спецсредства против дронов бригаде Росгвардии Северо-Западного округа.

0: Шансон. Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: И, конечно, ни в коем случае не забудется встреча с любимыми артистами на столичной лайф-арене с Михаилом Шуфутинским, которого дальше послушаем, с Евгением Кемеровским, который только-только побывал в эфире «Хорошего радио», и многими-многими другими 14 ноября на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй!» Возрастное ограничение 12+, несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Песня «Повторяй за мной» зазвучит, а впереди хит-парад «Шансон года».
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.
1: С кем?
2: Не скажу.
1: Я жду.
2: Это твой аншлаг?
1: Все не так.
2: Устала от тебя. Любовь с тобой борьба.
1: Не отдам тебя. Это факт.
2: Борьба.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстропроект» на декларации на сайте «Наточка.рф».
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России начали маркировать мясную продукцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на систему «Честный знак». На первом этапе маркировка охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. При этом для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными и для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Отмечается, что пока доля нелегального оборота на рынке мяса составляет 20%. Тем временем по производству лосося Россия заняла третье место в мире. Результат нашей страны более 400 тысяч тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Первое место в отчетном 2024 году с большим отрывом заняла Норвегия. Там производство этого вида рыб составило свыше 1 600 000 тонн. На второй строчке расположилась Чили с почти 1000 тонн. Также значительные показатели производства свыше 100 тысяч тонн отмечены в Дании, Иране и Турции. В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов. Она будет присуждаться мужчинам, обеспечившим детям образование и нравственное развитие. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. По его мнению, такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи. Сейчас есть только звание «мать-героиня». Миронов считает, что отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. В Калининградской области нашли гриб-головач весом 3 килограмма. Второе название находки – дождевик гигантский. Он из семейства шампиньонов. Как пишет РИА Новости, в последнее время такой гриб стал редкостью. Предположительно, из-за изменений в климате. Отмечается, что из-за дождливого лета в регионе сейчас много грибов. Больше всего лисичек, также появляются белые грибы и ежовик желтый. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: В нашем хит-параде все может измениться за одну неделю. Новая песня появляется в эфире, знакомый хит меняет позицию, а лидер снова проверяет, насколько крепко держится его корона. Сегодня узнаем, какие перемены произошли в нашем чарте и кто оказался ближе всех к вершине. У микрофона Рустем Ахметшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Самая неприятная ошибка та, которую понимаешь уже после того, как нажал кнопку «Отправить». А самая музыкальная та, которую, наоборот, хочется услышать еще раз. Игорь Слуцкий с премьеры песни «Ошибка» сегодня впервые появляется в нашем хит-параде и начинает свой путь с 12-го места. Премьера получилась с названием, которое знакомо практически каждому. Правда, в отличие от многих жизненных ошибок, эту можно повторять совершенно без последствий. А проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке. Но не разрывавшиеся с резьбы.

0: кошки, как всем известно, не признают авторитетов. Они могут прийти, уйти, посмотреть на человека с легким укором и оставить его размышлять о собственном поведении. Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» сегодня занимает 11-ю строчку. После такой песни остается только один вопрос. Это обещание, предупреждение или уже окончательно принятое решение?
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Есть голоса, которые невозможно спутать. Они не нуждаются в визитке, подписи и дополнительном представлении. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» занимает 10-е место нашего хит-парада. Здесь все узнается с первых мгновений. И голос, и настроение, и тот самый характер, который невозможно подделать.
0: Шансон номер

Если дверь не открывается, у человека обычно есть несколько вариантов. Постучать еще раз, позвонить, проверить, точно ли это вообще нужная дверь. А можно исполнить песню. Алена Петровская с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 9-ю позицию. И это, пожалуй, самый красивый способ разобраться с ситуацией, когда обычная связка «ключ-замок» почему-то не работает. Шансон номер

0: До музыки у Чепик была целая коллекция профессий. Она работала визажистом, стилистом, менеджером по рекламе, занималась недвижимостью и даже была продюсером съемок. А Кола даже успел поработать на радио. В общем, у этой пары за плечами столько разных жизненных сюжетов, что на одну песню можно было бы написать еще несколько биографий. Но в итоге оба оказались в музыке и вместе записали песню «Не люби меня», которая сегодня занимает 9-е место.
1: Шансон номер

тебя. Да ты странная, знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Михаил Бублик умеет делать из короткой фразы полноценную историю. В названии песни «Лети, лепесток» всего два слова, а за ними уже целая картинка. Движение, ветер и ощущение, что пора куда-то отправляться, даже если ближайший пункт назначения – это кухня. На этой неделе Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» занимает 7-е место.
0: «Шансон».

0: черная роза – это уже не просто цветок, это заявление. А когда за этим заявлением стоит еще и песня Султана Лагучева, получается история, которую сложно оставить без внимания. Роза черная сегодня поднимается на 6-е место. И, судя по всему, у этой розы вполне серьезные планы. 6-я строчка явно не предел ее амбиций.
1: Шансон

0: В любви много удивительных вещей. Например, человек может годами помнить обиды, но совершенно забыть, куда положил ключи 5 минут назад. И Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» напоминает о том, что у чувств память гораздо лучше, чем хотелось бы. Сегодня этот хит занимает 5-е место.
1: Шансон номер 3.

0: У Ирины Круг за плечами история, в которой музыка буквально стала семейным делом. Но главное, у нее есть редкий талант превращать самые обычные жизненные истории в песни, которые слушатель воспринимает почти как личное знакомство. А в песне «Губы Наташки» к этому добавилась еще и героиня, чье имя теперь знают далеко за пределами собственного двора. На этой неделе Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-е место.
1: Шансон номер

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
12: Лето – единственное время года, которое заканчивается раньше, чем человек успевает выполнить все свои планы. Хотел отдохнуть – не успел. Хотел съездить куда-нибудь – отложил. Хотел просто выспаться – это вообще отдельная история. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимают 3-е место. И это очень своевременное напоминание. Если уж лето нельзя продлить, его хотя бы можно включить еще раз.
11: Шансон номер 2.

0: Михаил Шафутинский с суперхитом «Последний полет» на этой неделе получает серебряную медаль шансон-чарта. И здесь уже не требуется никаких дополнительных объяснений. Есть артист, есть песня, есть узнаваемый голос. А дальше слушатели сами все решают.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости,
1: прости.
2: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди,
1: иди.
2: Но то, что не любила ты меня, прошу,

тишина. Стало мне кричать еще сильнее: ты теперь одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: 13 места стартовала премьера Игоря Слуцкого «Ошибка». Ошибка только в названии. Для дебюта в чарте результат вполне достойный.
1: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» заняла 11-ю строчку. Купола колокола Владимира Ждамирова украсили сегодня 10-е место.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 9-й позиции. На 8-й строчке «Чепик и Хола». Песня «Не люби меня» уже несколько месяцев не покидает плейлисты наших слушателей.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик поймал попутный ветер, и его «Лети, лепесток» уже прописался в шансон-чарте. Сегодня у песни 7-я строчка. В той позиции Султан Лакучев и «Роза черная». Цветок с характером, а характер в нашем хит-параде всегда пригодится.
1: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев на 5-м месте с хитом «Обожгла любовь».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг с песней «Губы Наташки» занимает 4-ю строчку. Третье место делят Алексей Петрухин и Анна Семенович. Впрочем, один на двоих хит артисты тоже удачно поделили. «Раздели со мною лето».

0: Михаил Шуфутинский его последний полет немного не дотянул до первой строчки. На этой неделе маэстро достается серебро. Ну а далее будем знакомиться с человеком, которому досталось золото хит-парада. Первое место на этой неделе занимает песня, которая уже не просто участвует в хит-параде, а, кажется, чувствует себя здесь как дома. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» вновь становится лидером нашего чарта. И пока остальные участники выясняют, кто поднимется выше, эти птицы уже давно знают маршрут. Судя по всему, навигатор им не нужен. Чтобы поддержать Александра Васильевича и его авторскую работу, голосуйте на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть в ближайшие дни у вас будет меньше ошибок, больше удачных решений и хотя бы одна песня, которую захочется слушать на повторе. Пока.
1: Шансон номер один. Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

дрова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать.

0: радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России этим летом вырос спрос на электросамокаты. Продажи увеличиваются на фоне проблем с бензином и вопреки непогоде. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на маркетплейсы. По их данным, в июне продажи электросамокатов увеличились в 1,5 раза. При этом с января по апрель реализация такого транспорта в нескольких регионах возросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Сейчас численность электросамокатов в частном пользовании в России приближается к 2 миллионам единиц, не считая более 500 000 арендных. Европейские языки теряют популярность у российских студентов. Все более востребованными становятся китайский, хинди, турецкий и фарси. По словам экспертов, это происходит на фоне изменения внешнеэкономического вектора России. Как пишет РИА Новости, образовательные программы вузов меняются в сторону сотрудничества с Китаем, Индией, странами БРИКС и АСЕАН. 30 школьников хотят пойти на 1 сентября в образе за 100 тысяч рублей. При этом 68% родителей готовы потратить на наряд не более 50 тысяч. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч рублей. Лишь каждый десятый респондент отложил минимум 250 тысяч. В то же время дети не хотят экономить. Лишь 10% опрошенных выбирают бюджетные образы до 50 тысяч рублей. Садовое кольцо в Москве перекроют сегодня с 15 часов. Ограничение будет действовать до часа ночи в воскресенье, сообщили в столичном департаменте транспорта. Корректировки движения вводятся из-за проведения велогонки и велофестиваля. Также проехать не получится по Зубовской, Большой Пироговской улицам и в проезде Девичьего поля. Кроме того, на указанных участках до окончания мероприятий запрещена парковка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 27 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

тут любопытное. Говорят, что первую половину жизни мы с вами зарабатываем статус, знания, положение, а вот во второй половине мы должны этим всем пользоваться и жить в свое удовольствие. Главное, самим определить, когда надо перестать бежать за этими победами и просто жить. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Наш выбор сегодня совпал. Мы решили провести этот субботний день вместе на радио «Шансон». И этому я очень рада.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

зачерствела душа до камня. Загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я. Посреди всех кручин своих старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою, заглушая от стоха стон.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо,

0: горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.
1: Вот мне тоже сегодня захотелось порвать календарь в клочья. Все от осознания того, что последний месяц лет стартовал. Ну, а если посмотреть под другим ракурсом, то это признак того, что осень приближается. А там столько приятного уготовано. Это и эхо разгуляет, танцплощадка, и бархатный шансон. Да, о нем давайте подробнее. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Объединив звезд жанра и вас, слушатели радио «Шансон», на музыкальном фестивале. Все явки и пароли, ну, одним словом, подробности можно найти на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект декорации на сайте наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Магадан. Значит, опять домой.

ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал?

удач.

как Ивановым три звонка. И запах стирки, и тушенки, и на нейтральной полосе висят чужие распашонки.

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой нокаут.

Каждое время года хорошо по-своему, однако лето лучше всех по всем признакам. Радио «Шансон».

0: вопрос часто становится месяцем отпусков, ведь хочется отдохнуть перед новым учебным сезоном, ну или рабочим, ну или в конце концов вообще перед осенью. А посему хочу пожелать всем отдохнуть с удовольствием и вернуться с массой положительных эмоций и новых историй. Напомню, что выходные нам дарят больше возможностей для общения, так что наш эфирный чат принимает ваши приветы в рамках мобильных выходных. Обращайтесь.
1: Посмотри последний раз на эту пристань.

теплоход. Теплоход уходит в море, теплоход. Свежий ветер сердцу вторит и поет. Ну не печалься, дорогая, все пройдет. Теплоход.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

рамках мобильных выходных звучат ваши сообщения, поздравления. Вот сегодня Поликарпова Геннадий Леонидович и Ефалия Константиновна отмечают 63 года совместной жизни. Прохор вас поздравляет. Вы пронесли любовь через годы, подарили пример верности и мудрости. Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и долгих счастливых дней в окружении любящих и близких людей. Мы к поздравлениям, конечно же, присоединяемся. Привет летит в Воскресенск свекру и свекрови Александру Павловичу и Тамаре Викторовне Чучковым. Это сообщение от снохи Елены и внучки Юли. Мы их очень любим. Ну и еще привет Никите Рыбину. Некто утверждает, что он лучший.

0: вкусом.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать на чипсах и газировке надписи о их вреде здоровью. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет ТАСС. По ее мнению, это могут быть либо знаки типа светофора, либо большие надписи, как на сигаретах. Также такие продукты не должны участвовать в промо-акциях, особенно направленных на детей. Кроме того, производители снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов, что может провоцировать бесконтрольное потребление вредной еды. Налоговый вычет на лечение домашних питомцев может появиться в России. Предполагается, что получить его смогут клиенты лицензированных ветеринарных клиник при наличии подтверждающих документов и чека об оплате. Механизм возврата уплаченного налога предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение, пишет РИА Новости. Мера должна помочь владельцам животных, а также поддержать ответственное отношение к питомцам. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы напомнил, что главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня ее основания. С 2014 года здесь реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке историческое величие и открыть новые возможности для горожан. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11 рублей 77 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Кстати, что Круг не сочинил эту историю с нуля. Ее истоки лежат в городском фольклоре, в частности, в одесских песнях. Он взял этот бродячий сюжет и наполнил его собственными образами, деталями и особой энергетикой. Он перенес колорит старой Одессы в реалии просто питерской лиговки. Вот так песня стала авторским хитом на народной основе. Жанровые песни мы продолжим эфир в исполнении Александра Розенбаума и Александра Маршала. Да, вы слушаете радио «Шансон». А это значит, что отличное настроение вам гарантировано. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.
1: Оля наледью покрылась. Я упал, поскользнулся.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

глазам. На десерт дают стриптиз. Раздевается не сразу, снизу вверх и сверху вниз.

не столкнусь с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Но чего не будет точно, ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шапошный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым, твой окурок рядом ляжет с недокуренным моим.

Новикова. Слово «шансонетка» использовали в русском языке. Оно обозначало легкомысленную песенку. Новиков не стал полностью менять смысл. В его песне «шансонеткой» названа молодая девушка, которая ищет приключений. В итоге именно вариант с мягким знаком прижился. Старое слово «шансонетка» постепенно забылось. Григорию Лепсу не дано забыть прошедшее счастье. Об этом и песня.

Любимая, я старый стал и дошлый, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за...

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.

0: Іван.
1: Ти, Зін, на грубость нариваєшся, все, Зін, обидеть норовиш. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Oh!

очень хорошо, а посему мобильные выходные на радио «Шансон». Ну и давайте обратимся к вашим приветам. Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов. Отдельно хочу поздравить инкассаторов кассового инкассаторского центра «Ульяновский». Желаю безопасной и спокойной работы, крепких нервов, выдержки и уверенности. Пусть каждый день приносит радость, а дома всегда ждут и любят. Это любящая вас Светлана Владимировна пожелала. Еще приветики от вас. Огромный привет Александру и Светлане Гавриловым и Елене Волковой из города Маркс. Желаем отличного путешествия. Мы их очень-очень любим. Ну и огромный привет летит супругу Александру от Надежды. И тоже в дополнение вот такие трогательные слова. Я тебя очень люблю.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: голосом.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Самозанятые, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут открывать оплачиваемые больничные листы. Размер выплат зависит от срока участия в эксперименте и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60% до 100% его среднего заработка. Как сообщает РИА Новости, эксперимент стартовал в России 1 января текущего года. Самозанятым необходимо платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Отмечается, что этот период засчитывается в общий страховой стаж, то есть будет учтен при расчете пенсии. Слово «нишевый» может претендовать на звание «слово года», то есть «ключевое» в текущий момент. Как рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская, в последние годы слово стало очень распространенным, хотя ощущается многими как свежий неологизм, хотя в словарях оно давно есть. Изначально слово использовалось для обозначения того, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, «нишевый журнал», «проект», «продукт» или «парфюм». Теперь оно получает новые оттенки смысла, включая значение чего-то нестандартного, редкого или необычного. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник, 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

неделя только началась, а уже суббота. Лето только началось, а уже август. Новый год был вчера, а уже прошло 7 месяцев. Если хотите жить, то нужно ловить каждое мгновение и не упускать ни одну возможность. Пробежаться по утренней росе, пожарить картошку на углях и устроить перекличку, кто из друзей готов на авантюр. В любом случае, радио «Шансон» вам гарантирует музыкальное сопровождение. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на радио Яндекс. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: на радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+. Радио
0: Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

городов, на полустанках, на перронах. Она держалась за любовь, они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо

любви существует не только в звуке, но и в кадрах. Клип был снят на Киевском вокзале в Москве и в зале ожидания, и на перроне. Режиссер специально выбрал это место. Он считал, что у вокзала особый, неповторимый облик и своя история, что и помогло создать нужную, немного ностальгическую и романтическую атмосферу. И да, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть. Это можно сделать на нашем официальном сайте radioshanson.ru, ну или же в мобильном приложении. Ищите его

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созависимость» проекта декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124 770 047.

0: 19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

целый завод. Зачем мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял.

0: извини, просто я устал.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон» и привет из Курска в адрес Александра Ширинкова. Сегодня совершеннолетие нашей свадьбы, говорит Инна. А с чем я тебя и поздравляю, мой дорогой муж. За этот период произошло многое. Спасибо, что ты всегда был рядом. Это очень важно. Для меня являешься опорой, надеждой, уверенностью и поддержкой. Ты принес в мою жизнь огромное счастье, подарив замечательных деток. Очень сильно люблю тебя и ценю, мой мужчина. Это твоя супруга,

0: Бизнесу.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Число зданий, требующих капремонта, снизилось за 5 лет в 1,5 раза, как сообщил премьер Михаил Мишустин во время посещения республиканского центра в Кызыле. С 2021 по 2025 годы создано свыше 6000 объектов первички. Это более 10% от существующих сейчас в стране. Закуплено 230 тысяч единиц медоборудования, в том числе новые транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. В России могут ввести скидку в 50% на авиабилеты для всех детей в период школьных каникул. Письмо с предложением депутатов Госдумы направлено министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас билеты на внутренние авиарейсы для граждан России в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются со скидкой в 50% от тарифа. Парламентарии предлагают давать такую же скидку детям до 18 лет, но только во время школьных каникул. Предполагается, что эта мера сделает путешествия к месту отдыха более доступными и позволит расширить возможности для развития внутреннего туризма. Художник Василий Кандинский занял 1 место в рейтинге российских мастеров по совокупной стоимости самых дорогих произведений, проданных на аукционах Сотбис и Кристи. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты торгов, приблизительно 40 работ мастера, который является одним из основоположников абстрактного искусства, были проданы более чем за 5 миллионов долларов каждая. Общая стоимость этих произведений достигла 591 миллиона долларов. 2 место в рейтинге занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Согласно подсчетам агентства, его картины стоимостью свыше 5 миллионов долларов были реализованы в общей сложности примерно на 252 миллиона. Замкнул тройку лидеров Марк Шагал. На аукционах было продано 18 его произведений, каждое из которых стоило не менее 5 миллионов долларов. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Ох, скажу по-честному, любимейший час моей работы. Работа, да какая же это работа, если это удовольствие общаться с вами через программу по заявкам только для вас. Плюс 7-909-955-103-0 – это контактный номер нашего эфирного чата. По нему же можно написать сообщение, ну или же отправить весточку через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка. Кстати, сайт наш обновился. Очень он познавательный, красивый, замечательный. В общем, заходите, скучно точно не будет. Ну, давайте вернемся к программе по заявкам и посмотрим в календарь. Да, что там отмечается? День образования службы специальной связи, День тыла вооруженных сил России. А еще 1 августа отмечается Международный день клоуна. Праздник посвящен артистам, которые развлекают публику и дарят зрителям радость, улыбки, смех. Ну, если есть причастные, то давайте, поздравляйте. Ну и давайте сразу к приветам. Привет детям Александру и Александре. Спасибо, что приехали в гости. Всем здоровья и удачи желает Светлана. Ну и давайте к имениннику. Сегодня у нашего сына Дениса день рождения. Поздравьте его, пожалуйста. Наш взрослый сын, мы желаем тебе умения, терпения и сил, какие бы ни ждали тебя испытания, чтобы ты легко их проходил. Пусть мечты сбываются. Желаем всех оттенков счастья. Дорогой, с твоим праздником, тебя всего самого хорошего. Это мама, папа, брат, невестка и твои племяшки. Ну что ж, мы к поздравлениям присоединяемся. Пусть у вас все в жизни будет замечательно. С вами Ольга Шатрова и программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». Обращайтесь!
3: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стриксия под полубокс.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Программа «По заявкам только для вас» продолжает украшать этот день поводами для радости и вашими сообщениями. Сообщениями +7 909 955 103 0. Это наш контактный номер. Обращайтесь, не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши теплые, добрые, замечательные слова. Но у меня есть особое отношение к приветам, которые адресованы любимым. Так что давайте их и озвучим. Привет моему другу, самому лучшему Алишеру Кудусову от Натальи Прекрасной. Пока едем пробки, пусть порадуется. Скоро у меня отпуск, и он будет скучать без меня 93 дня. Вот это да, это Наталья Александровна. Напольная Евгений Леонидович вам адресованные слова супруги Екатерины. Я тебя очень сильно люблю. Привет моей маме Алене и бабушке Елене в город Гагарин летит. Румбен из Белгородской области передает слова любви, восхищения и благодарности своей супруге Ларисе. Хочу передать привет своим любимым родителям Ольге и Виктору, а также Саше и Свете Максимовым. Сегодня прекрасный день для отдыха. Это дочь и племянница Катерина. Солнечная Бурятия на связи. Хотел бы передать огромный привет своей любимой Светлане Оставчик от мужа Юрия Алексеевича. И слова, да, замечательной любви. Очень люблю тебя и знаю, что ты моя любовь. И ты меня любишь взаимно. Огромный привет Солнечный Киров, Сергею Ляхову, Сергею Ворожцову, Татьяне Ворожцовой. Хороших выходных, отличного отдыха, побольше улыбок и хорошего настроения. Это пожелание от Ольги. Программа «По заявкам только для вас» продолжается.

0: кончай, Семен.
1: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, но выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: День 1 августа является праздничным для Валентины Леонтьевны, советской телеведущей, народной артистки СССР и Ив Сен-Лорана, французского модельера. Но давайте узнаем, кому еще посчастливилось родиться в этот день. Сегодня празднует свой день рождения сестра Людмила. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, исполнения всех желаний женского счастья. Это Ирина. Сегодня у нашего коллеги по работе из города Собинка Дмитрия Владимировича Отекина юбилей. Мы передаем привет и поздравления от души. Желаем огромного счастья, богатырского здоровья, душевного равновесия. Никогда не теряй веру в себя и будь окружен бесконечной заботой и вниманием самых близких людей. Это пожелание от коллег по работе. Любовь Ивановну Котову из поселка Кадуи Вологодской области исполняется 70 лет сегодня. Твоя жизнь как настоящая песня, в ней есть и тихие, светлые моменты, и сильные переживания, и настоящая человеческая правда. Спасибо тебе за твою доброту, за то, что умеешь слушать и понимать, за твое большое сердце. С юбилеем! Сегодня Дарине Носовой 8 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья, интересных каникул, хорошего настроения. Это пожелание от семьи Шевердиных и Осиповых из Таганрога. А поздравление летит в Курск, на секундочку. Так, поздравляю свою подружку с днем рождения. Марина, здоровья тебе и терпения. Это Лена из Красноярска. Семья Лагвиновых из Тулы. Толик, Марина и Семен, поздравляю с днем рождения очаровательную, грациозную красавицу Потапову Наталью. Ты украшаешь этот мир и даришь нам всем свою позитивную энергию. Вот и оставайся таким же замечательным человеком на долгие годы.
1: Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном

тихо подрастает на щеках поросль, доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая, выпил с участковым.

мы продолжаем. Любимые супруги Катюша Холодкова и дочурки Вики. Привет из Можайска, это Сергей Холодков. Привет летит в Новосибирск любимому супругу Андрею Боровлеву. Я тебя очень люблю, но без подписи. 1 августа, день подруг, отмечается. И хочу поздравить свою подруженку Натали из Крыма с праздником. Здоровья, удачи и процветания тебе, моя дорогая. Отдыхаем на даче. Твоя подруженька Марина, Великие Луки. Привет всему дачному обществу «Авиатор», город Опи, своим друзьям Екатерине и Сергею, ну и пожелания приятных выходных. Привет в Воскресенск летит деревня Щербова, сестренки Леночки Чучковой. Мы на даче отдыхаем и слышим радио «Шансон». Последний бокал лета – это август. Хочу испить тебя, я не спеша, и прошепчу в ночи тебе я «Здравствуй, не торопись, я так тебя ждала». Привет всей Гжели от Светланы Кукушкиной. Ну и вот у нас есть поводы, да, чтобы одарить чью музыкальным подарком. Сегодня у моих родителей Надежды Ивановны и Евгения Марковича из города Рославль, Смоленской области, аквамариновая свадьба. 62 года, как вы вместе, дорогие мои, мамочка и папочка. Сердечно поздравляю вас с этим днем. Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, любовью и взаимопониманием. Пусть все невзгоды обходят стороной, а счастье и удача всегда будут вашими верными спутниками. Счастье вам, это дочь Алена. Семью Сергея и Инны Барановых с 34-летием семьи. Сегодня их день. Пусть ваша любовь и счастье идет с вами еще по жизни долго-долго. Сестра Татьяна из Саратова и большая ее семья.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани,

0: Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
1: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317. Только
5: для... Почитатели «Радио Шансон» отмечают День дружбы. С праздником наших друзей поздравляю Михаила, Татьяну, Инну, Светлану и тех, кто с нами в мыслях. Это Зинаида. Огромный привет друзьям, любителям шансона, всем мирного неба над головой. Желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет, славный город Болхов. Плезановым, Людмиле, Максиму и Ивану. Это Екатерина. Привет, Самарская область летит в село Печорское. Всем моим девочкам, любимые Оленьке, дочкам Анастасии и Елизавете. Огромное спасибо Инне и Наталье из города Тольятти за то, что они приехали к нам в гости. Привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. В моей жизни благодаря радио «Шансон» появилась большая группа поддержки, пишет нам Лена из Кирова. Дорогие мои друзья, спасибо вам за добрые слова. Я счастлива, что вы у меня есть. Дорогое любимое радио, как хорошо, что вы есть. Благодаря вам я обрел таких друзей. Спасибо вам и им за всю жизнь. Начинает новый оборот. Это Саша Газарис. Ну и давайте теперь поздравим именинников. Любимого папу, мужа и сына Александра Решетникова с 44-летием. Желаем, чтобы все задуманное легко сбывалось. Здоровье было крепким, а каждый день радовал приятными моментами. Так, у моего папы Владимира Шахрая сегодня день рождения. Здоровья тебе. Это поздравление от любящего сына. Ольгу Николаевну Егорчикину с днем рождения. Мы отмечаем ее день в деревне Давыдово. Здоровья, счастья, удачи. Мы тебя любим, родные, близкие и все друзья.
6: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: начале лета замечательный муж. Ванечка Степанов, который делает электрику в доме. Люблю его очень-очень. А за подписью «Самая счастливая жена Яна». Вот это статус. Пусть она вас не меняется. Привет деревне Цветово, города Курска, от соседа Александра, с улицы Полевой, дом 81. Так, а звучит как приглашение. Николай из Сызрани поздравляет Ирочку Жорину, Анечку Зыкову с днем подруг и желает большого женского счастья. Огромный привет любимой девочке Ксюше Летит. Очень тебя люблю и не представляю жизни без тебя, моя лисичка. Это твой муж Алдар. Так, поздравьте моего дедушку Олега с Днем Вооруженных Сил Российской Федерации. Я его очень люблю. А также передайте привет моим родным и близким. Это Дима из деревни Воронова из Подмосковья. Пишет нам постоянный слушатель Владимир Романюк из ЛНР, город Антрацит. Хочу передать привет другу Сергею Александровичу, Татьяне и их помощнице, дочке Дарье. Пожелайте хорошо положить крышу на гараже. Делаем ремонт. Да-да, давайте уж на совесть, чтобы ничего не протекало. Привет нашему мужу и папе Дмитрию в Курск. Ты у нас супергерой и мастер на все руки. И главный источник уюта в доме. Пусть день будет таким же крутым, как ты. Спасибо, что ты у нас есть. А за подписью целая семья. Привет моим соседям Нине Петровне, Риме Ивановне с улицы Пионерской, поселка Чепсара, Вологодской области, от Танюхи. Это сообщение. Сын Алексей, жена Валентина поздравляют мужа Владимира и дочь Ольгу с днем рождения. Вот это вам повезло, так повезло. Двойной праздник. Поздравляем. Всем слушателям передает привет моей милой любимой женуле Ирине Морозовой от мужа Константина. Мой самый теплый привет любимому Сашуле. Ты самый лучший. Я благодарна тебе за все то, что ты делаешь для меня. Я окружена твоей любовью. Это Светлана. Хочу передать привет любимой подруженьке Любови. Мы понимаем друг друга с полуслова. Благодарю Бога за то, что мы познакомились. Это Людмила из Питера. Увы, программа по заявкам подходит к своему логическому завершению. Благо, что у нас есть еще мобильные выходные, так что не теряйте надежду. Но если что, приглашаю вас поучаствовать в программе только для вас уже в вечернем выпуске.
1: Дороги, которые мы выбираем, и верим, на них-то мы встретимся с раем, приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Дороги, которые мы выбираем, к добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарила любовь и мечту. А всюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь.

Повсюду войны, всюду драка, всюду бой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой. Нам не туда, у нас любовь, любовь с тобой.

0: Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
1: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Стол кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырываясь из тела.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми. Заемщики при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право приостанавливать платежи или сокращать их размер на срок до 18 месяцев. Как рассказала РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, новые положения будут применяться в том числе к ипотечным договорам, заключенным до 1 сентября 2026 года. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В российские колледжи и техникумы в ходе приемной кампании текущего года подано рекордное количество заявлений – почти 3 миллиона. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве на бюджетные места в колледже зачислено свыше 41 тысячи девятиклассников. По информации портала «Москва-24», чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей. К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ должен стать главным культурно-просветительским пространством России. Как заявил Сергей Собянин, главная выставка страны сегодня празднует 87 лет со дня основания. Ежегодно территорию ВДНХ посещают около 30 миллионов гостей, а на площадках проходит порядка 1500 мероприятий. С 2014 года реализуется программа «Возрождение ВДНХ». Ее главная задача – вернуть выставке ее историческое величие и открыть новые возможности для горожан, отметил городоначальник. Из 49 объектов культурного наследия федерального значения реставрацию завершили уже на 42. Доллар на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Анатолия Полотно и Феди Карманова нет ничего невозможного, как, впрочем, и для интернета. Ведь в интернете все на расстоянии вытянутой руки. Надо только знать, как вытянуть руку. Сегодня отмечается интернет-праздник, посвященный развитию глобальной сети. А еще сегодня праздник неформальный, правда, IT-специалистов, которые помогают нам решать технические проблемы. В этот день здорово сказать спасибо сотрудникам колл-центров и сервисных служб за терпение и скорость реакции. Я же хочу вас поблагодарить за отличную компанию и за то, что вы выбрали радио «Шансон» в этот субботний денечек. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

по себе любовь не требует доказательств, но в отношениях они все равно появляются, в поступках, внимании, терпении. Но помните, требовать доказательств любви значит уже сомневаться в ней. Виктор Рыбин приглашает нас в путешествие. Дорога – это не просто путь из точки А в точку Б, а череда маленьких открытий, которые случаются только в пути. Ведь именно за рулем замечаешь то, что не увидишь из окна поезда и самолета. Но мне остается напомнить вам, что музыки много, шансон один.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.mall.ru/18+.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Я встретил розу, она цвела, душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем!

0: Подойдет Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
2: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мне 16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца.

сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

Сильные выходные на радио «Шансон». Любящая дочь поздравляет с днем рождения Лидию Васильевну Митряеву из города Иваново. Здоровья и душевного счастья вам. Аня Араповая, привет от мамы. Обожаю тебя, моя дорогая. Пусть все у тебя будет хорошо и прекрасно, как этот летний день. Мама Наташа. Привет летит в город Иваново фирмой «Ватек» Сергею, Дмитрию, Андрею и Максимке. Любимой мамочке Людмиле Михайловне Фишер, которая отдыхает на даче у Анны Семеновны Стрельниковой и собирает ягоду смородину. Привет передает ее сын Евгений Геннадьевич, город Красноярск.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Брюсом.
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Миноборнауке заявили, что в предстоящие 3 года планируется завершить полный переход на новую модель высшего образования. По отдельным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года. Как сообщает газета РУ, около 42,5 тысяч абитуриентов в этом году поступит на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. 9 вузов, которые принимают участие в эксперименте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Согласно исследованию, на которое ссылается издание «Коммерсант», значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. Каждый третий респондент отметил, что испытывает тревогу без работы. 32% заявили о неспособности полноценно отдыхать. Для многих россиян высокая занятость стала устойчивой моделью поведения, а не временной необходимостью. Несмотря на то, что лишь часть работников воспринимает трудоголизм как проблему, даже при наличии таких признаков, как хроническая усталость, тревожность и отсутствие полноценного отдыха. Жара в московском регионе продлится только в эти выходные. С понедельника начнется спад. Как сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, столицу заденет холодный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла. Во вторник и среду плюс 23-28. В четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Аналогичная погода сохранится местами в пятницу, а также в следующие выходные. К пятнице воздух остынет до 21-26 градусов. В субботу и воскресенье до 19-24. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно плюс 27, давление 747 миллиметров. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Вообще, все наши мечты ограничены только нашим воображением, так что мечтайте смело, пусть даже самые дерзкие желания кажутся вам не просто фантазией, а планом на будущее. У каждого из вас есть возможность попасть на легендарные концерты «Разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимые артисты. Все подробности на radioshanson.ru. 12+.
1: Отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

мне пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

лесом колеса. Стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю,

0: И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно.

0: Мой же девиз говорит: да, ведь хорошей музыки с каждым днем становится все больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» — это для лиц старше 18 лет.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Это был...

человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек, не любивший меня,

0: человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.
1: Радио Шансон.

не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

лихую тянем, жизнь лихую вспоминаем, да свободу. Эй, чеки, чеки, рок, вернешь и скрутила так.

Иногда, когда в голове каша, проще начать с малого. Разложить вещи, протереть стул, рассортировать письма. И вдруг оказывается, что и мысли потихонечку встают на свои места. Так что разгрести бардак душевно можно весьма бытовыми даже приспособлениями. Пусть субботний вечер будет таким, будто кто-то специально для вас замедлил время, чтобы хватило и на неспешную чашку чая, и на любимую песню на радио «Шансон», и на пару тихих, счастливых минут просто для себя.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас

0: Не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
2: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте Радиошансон.ру 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

грехи. Уезжаю я с плеч осиновый листок, раскурюсь махоркой.

Давит осень на виски. Сон был в руку, понял я. Открывайте ворота. Разве

Обильные выходные на радио «Шансон». И вот ваши приветы. Хочу передать большое спасибо нашим друзьям Сане и Анютке из ювелирной столицы Красной на Волге за теплый прием. Сидим в беседке, погода классная, но мысленно мы с вами. Привет летит и в Рязань Леночке и ее маме Гале, которые не знают скуки, ведь такое большое хозяйство. Сил вам, девочки, и пусть солнце вас всегда согревает. Татьяна из Раменского живет с мужем уже 23 года. Вот хоть и именно сегодняшняя дата, может быть, и не точная для торжества, но желаю, чтобы ваши чувства с каждым днем становились только сильнее, и чтобы в доме всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. В нашей семье 4 дочки. Сегодня третий день, как гуляет свадьба нашей средней дочери Виталины. Это Рязанская область, село Аладино. От нашей семьи Акимушкиных самые добрые пожелания в новую молодую семью Виталины и Александра Татарниковых. Мы живем в городе Рязани, а свадьбу гуляем на селе. Такое веселье, тамада прям огонь. Ну что ж, на этом я говорю до свидания. Благо, что наше свидание не за горами, уже завтра, полдень. Да-да, скажу вам здравствуйте. С вами была Ольга Шатрова. В следующем часе встречайте Юлию Степанову.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В 3 российских регионах стартовал эксперимент с получением льгот по карте МИР. Речь идет о Ростовской и Тюменской областях, а также о Башкирии. После прикрепления карты к личному кабинету на госуслугах граждане будут автоматически получать скидки при оплате проезда в общественном транспорте, при посещении учреждений культуры и покупках в аптеках и супермаркетах. Как рассказал РИА Новости замглавы Национальной системы платежных карт Павел Потанин, сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Чтобы получить льготу, надо приложить карту к терминалу. Сначала система подтвердит право на ее получение, потом будет применена скидка, в том числе 100%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения. Звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя мужчина. Как пишет газета «Ру», ссылаясь на результаты исследования, 30% опрошенных выступают за равный подход к бюджету. 8% уверены, что каждый должен оплачивать только свои расходы. 84% считают комфортным бюджет на человека до 150 тысяч рублей. Выбирая формат отдыха, россияне чаще всего отдают предпочтение пляжному отпуску, экскурсионным поездкам и романтическим уикендом. Загородные отели, базы отдыха и соседние города выбрали 44% путешествий по России, 40%. Большинство россиян готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений. Доллар на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11.77. Дарья Березовская, радио «Шансон».

когда мы любим что-либо начинать новое не сегодня, а послезавтра, в понедельник. А сегодня суббота. Действительно, гуляем в самом хорошем и широком смысле под песни «Радио Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 18.06 в столице. Иван Кучин начал наш новый час. Скоро услышим Алексея Брянцева. А прямо сейчас дуэт Григория Лепса и Акмаля.

0: просто шутка.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я так хочу себе представить, какая ты на самом деле. Закрыв глаза,

сказку о любви написала наша слушательница Ольга в мобильные выходные. Добрый вечер, любимый радио Шансон. Сегодня мой внук женился на прекрасной девушке Полине. Очень прошу поздравить их с этим праздником, Ольга. Конечно, поздравляю. Жаль, что не написали, как зовут счастливого молодого мужа. Но в любом случае, многое счастливое лето замечательным ребятам. Здравствуйте, привет другу, самому лучшему кудусу Алишеру от Натальи Прекрасной. Едем в пробке. Скоро у меня отпуск, он будет скучать без меня 93 дня. Это где же такие отпуска? А, здорово!

Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, уехал сам. Не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так, а просто так.

может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан.

Не то чтоб мне не по годам, я прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно.

влюбленному все моря по колено, не говоря уже об остальном. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая все ближе и ближе к нам, как, собственно говоря, и осень, до которой остается всего месяц. У всех поклонников жанра будет возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые классные, доступные, яркие, удобные билеты на танцпол. Подробности есть на сайте радио Шансон.ру для зрителей старше 12 лет. Я знаю, поздно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном.

0: 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
1: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон».
1: Непогода внутри, за окном непогода. Но все это, поверь, быстротечно, как мода.

0: Красивый дуэт. Михаил Шуфутинский и Маша Вебер в эфире радио «Шансон». Ну что, дорогие радиослушатели, как насчет того, чтобы подвигаться? Следующие два часа на нашей радиостанции самый танцевальный, самый динамичный шансон «Эх, разгуляй». А вас буду ждать в гости уже в программе «Только для вас» в 9 вечера.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как рассказали в Минтрансе, новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. Речь идет не об обязательном требовании для всех пассажиров, а о дополнительном варианте идентификации. Предполагается, что этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наибольший эффект от нововведения почувствуют пассажиры, которые ежедневно ездят на работу или учебу, а также те, кто часто бывает в командировках, делает пересадки или пользуются крупными транспортными узлами. Часы пик, скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки. По итогам первых 6 месяцев текущего года объем продаж кофе увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Тенденцию в основном обеспечили продажи дрип-пакетов. Их прирост составил 28%. Наряду с этим набирает популярность зерновой кофе, а вот растворимый россияне стали покупать меньше. Его продажи сократились почти на 4%. Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, москвичи чаще всего покупают кофе с молоком, а петербуржцы в основном пьют классический черный кофе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куленков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. «Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь», — гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе». Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево-белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Как ты мог оставить друга? Помнишь, как жестокой вьюгой кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел. Бились, бились волны за кормой.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минздраве заявили, что готовы к переходу на электронные рецепты для лекарственных препаратов. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на данный момент необходимо завершить согласование процедуры принятия соответствующего нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Переход на электронные рецепты рассматривается как часть цифровизации системы здравоохранения. Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. В Госдуме предложили ввести ежемесячную родительскую зарплату одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на парламентариев, воспитание детей – это огромный труд, и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка. По задумке депутатов, введение родительской зарплаты позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Операторы «Большой четверки» с сегодняшнего дня сделали мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает издание «Росбуалт», с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашения между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань стоит 11,77. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 27 градусов, давление 746 миллиметров, завтра без осадков плюс 30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

духами только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: разгуляй безалкогольный.
1: Пятничный вечер включай.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вечер субботы, всегда полный ваших эмоций, сообщений и хороших песен, конечно, в программе только для вас. Она начинается. Вот с этой минуты жду ваши сообщения в эфир радио «Шансон» на номер плюс 7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Меня зовут Юлия Степанова. «Шансон». Отдыхаем на даче в отличной компании наших любимых родственников. Хотим передать им привет. Екатерине и Дмитрию, Ольга и Мария Меркуловы, город Москва. Евгений Григорьев лирически продолжит наш вечер.
2: Мою рубашку временно

всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

Бартон в программе «Только для вас». 21 час 8 минут. Полет нормальный. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер для ваших сообщений во время программы «Только для вас». Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами тоже подписывайтесь. Шансон, хочу поздравить свою любимую бабушку с юбилеем. Ей 80. Смелову Валентину Степановну. Наша семья желает ей долгих лет жизни и мирного неба над головой. Семьи Банкетовых и Смелова. Далее шансон просим поздравить с юбилеем 60-летием Метелкина Сергея Владимировича. 60 – это золотой юбилей мудрости, силы и новых возможностей. Прекрасный возраст для мужчины, когда за плечами богатый опыт, а впереди светлые дороги. Жена Татьяна, теща Галина Николаевна, семьи Маркиных и Жарковых с наилучшими пожеланиями. Далее, любимая бабушка и мама, зовут ее Эльвира. Мы, твои внуки и дети, хотим пожелать тебе самого главного – здоровья и счастья. Спасибо за заботу, за угощение, за то, что всегда находишь для нас время и добрые слова. Обнимаем крепко-крепко твои внуки и дети. Деревня Балково, Московская область.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

0: Владислав Васильевич Медяник в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Продолжим. Передаю привет любимому мужу Ракше Владиславу, старшему лейтенанту, доченьке Диане, свекрови Ирине, свекру Александру, Наташе и ее мужу Илье из Брянской области. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения, если можно. Добрый вечер, любимые радио. Слушаем вас всей нашей семьей, громкой, дружной и веселой. Огромная просьба, передайте нам всем привет семье Кузьмичевых, Скуридиных, Илюшиных, о семье Никульниковых, чтобы отремонтировали машину. Всем огромной любви, уважения и понимания. Из города Орла это сообщение прилетело. Добрый вечер. Привет обожаемому мужу Зуеву Владимиру. Он жарит рыбку на мангале. Хвалится Ирина Зуева из деревни Калиновка Московской области. Добрый вечер из Сарова. Отдыхаем с мужем на даче. Слушаем радио «Шансон». Всем хорошего вечера желают Екатерина и Алексей. У моего папы Владимира Шахрая сегодня день рождения. Мы из Самарской области, город Чапаевск. Поздравьте его с днем рождения и поставьте Александра Розенбаума «Рубашка на распашку» от любимого сына Егора.
1: Рубашка на распашку, башмак на кожаном ходу, я полетел.

0: слово.
1: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramall.ru. 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинство» проекта декорации на сайте наш.ком.рф.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: прекрасная Алена Петровская украсила наш вечер песней. Программа только для вас продолжается. Напомню, номер +7 909 955 103 0. Не забывайте о подписи, пожалуйста. Шансон. Закоптили рыбку, пожарили шашлычки, затопили баньку. Наслаждаемся субботним вечером. Передайте нам привет моему мужу Никитину Юрию, другу Сорокину Сергею и сыну Дмитрию, а еще дочке Василисе, Екатерина из Щелково. Шансон. Прекрасный субботний вечер. Передаем привет своим родным, сестре Наталье и ее семье. Завтра приедем в гости. Сестра Марина из Алексеевки, Белгородской области. Шансон. Прошу передать привет моим родным и друзьям Рулевым или Рулевым, Веруне и Андрею, и Семеновым, Ларисе и Александру, дочкам Елене, Катюше, любимому мужу Сергею Хомякову. Спасибо, что вы сегодня со мной. Хомякова Надежда. Люблю вас. Шансон. Это Пашка из Москвы. Передайте привет моему другу Никитину Илье. Мы в лесу Филимонковского поселения, поселок Марьино, жарим шашлык. Осторожнее с огнем, ребята. Шансон, привет в СНТ «Заря». Мама, папа, Лена, как хорошо с вами. Димка ушел спать, все пропустил. А мы слушаем любимое радио, наслаждаемся теплым вечером. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Новикова. Оля написала. Добрый вечер, любимое радио. Передайте пламенный привет Владимиру Шатрову от коллег ЦСБ, Сереге и Сане и Вована. Мы его очень уважаем и ценим. Он отмечает 20-летие работы в «Лукойле». Крепкого здоровья и благополучия ему. И, пожалуйста, поставьте для него песню Александра Новикова «Освободился».
1: Хватит сидеть в тюрьме!

ты кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой? Их не узнаешь, они уже выросли.

вечер, радио Шансон. Поздравляю вас и всех сальчан с 1 августа. Спасибо, что есть такая прекрасная программа. Поставьте песню Феди Карманова «И то ли полотно, все когда-то случается». Ну да, вот и 1 августа на календаре. Привет, Шансон. Поздравляю мою любимую жену Надюшку с днем рождения. Как ей повезло, что у нее есть я. Спасибо, любимые, за нашу жизнь в течение 30 лет. Семеновым и Рулевым привет. Спасибо, что вы с нами по жизни. Хомяков Сергей. Дорогой муж Вася, с наступающей годовщиной свадьбы. Уже 23 года вместе и уже завтра. Благодарю, что ты есть рядом. Жена Катя, поставьте нам что-нибудь про свадьбу. Передаю любящие приветы из Тулы, деревня Коптева, мужу Анатолию. Умница, сделал для семьи все. Дом

Инна. От нашей семьи Акимушкиных самые добрые пожелания молодой семье Виталины и Александра Татарниковых. Мы живем в городе Рязань, а свадьбу гуляем на селе. Такое весеннее веселье. Тамада огонь, поставьте свадебную Вики Ветер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной

Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Программа только для вас продолжается. Поспешу. Здравствуйте. Сидим на даче, семья Селищевых, жена, дети, соседи рядом. Хочется передать привет всем близким, родным и друзьям. Здоровья, добра и мирного неба над головой. Дочки Арина, Ксения и жена. Вот им передает привет Игорь Васильевич. Огромный привет Екатерине из Москвы, от Евгения из Невинномысска. Любимое радио, у нас в гостях долгожданная подруга Ирусик. Мы отмечаем все праздники, начиная со Старого Нового Года. Дни рождения, день свадьбы, день венчания и даже 8 марта. Олег и Марина Никитины из Москвы. Вот так вот продуманно подошли к делу. Добрый вечер. Поздравляем любимую мамочку Лосеву Татьяну с днем рождения. Желаем всего самого хорошего, здоровья, счастья, любви. Мы тебя очень любим. Шансон. В этот день, 1 августа 2012 года, появился на свет наш любимый сын Федякин Миша. Сынок, сегодня тебе 14. Мы желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей, исполнения желаний. Мы всегда с тобой, и мы тебя очень любим. От родителей.

И вот еще одно сообщение успею прочитать. Шансон, передаю привет из Можайска сестренке Танюшке. Наконец-то мы встретились. Здоровья тебе, счастья и мирного неба над головой. От сестры Ольги. Это сообщение. И вот здесь программа только для вас подошла к своему завершению. Пожалуйста, без огорчений. Завтра в 15 в 21 час все повторится.

0: Елена Ваенга, королева. Для тех, кому этим вечером не хватило адреналина и электрического напряжения. Ну, другого ответа лично у меня, Юлии Степановой, просто нет. 22.04 в столице. В самое ближайшее время на радио «Шансон» мы послушаем Аллу Рид, Александра Новикова и не только. Вам желаю гармонии снаружи и внутри обязательно.
1: Шансон. Опа! Все вместе! С начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

мой последний, единственный друг. Не гляди на ее запястья,

вырезанный купол, сердце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал.

0: Сегодня, мой друг, никогда.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 84 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песни группы «Сентябрь» нужны нам очень. Про «Разгуляй», напомню, между прочим. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, хорошей песни и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября, Лайф-арена, Москва. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. А зрителей старше 12 лет ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения. Подробнее на сайте радио «Шансон». А в эфире скоро песня Сергея Трофимова, каждое слово которой отзывается в сердцах тех, кто ценит мирную жизнь. А прямо сейчас некричащая любовь к родине в песне Михаила Танича и Серафима Туликова поет Сергей Коржуков. Вам добрый вечер!

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Зайдите на сайт radioshanson.ru, посмотрите, какие артисты едут на фестиваль, и присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как же приятно, когда возвращается что-то действительно замечательное и приятное. Большая любовь только что в эфире радио «Шансон». Далее нам поет участница фестиваля «Бархатный шансон», красавица Тамара Кутидзе. Ну, а я, Юлия Степанова, тоже вернусь к вам завтра вечером. Не скучайте, пока-пока.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез.

Понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yep.

Каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

слабость не сочти. Привязанность к почти. Опять почти не сплю.

ее прочти. Я в нем живу почти. Почти.

целые лучи, небо солнцем обручи, у погоды облака вровню. Мы столкнулись в городской суете толпы людской.

рассвет расправил плеч. А потом пришел мой друг, и стало легче. Я вспоминал всю эту ночь, не отпустил тебя.

сестры. Все правят масляною, брат, не до чумы. И так вышибло слезу, пробило тут же. И не ветер, это вовсе, это глубже.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела...

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками на поиски рассвета.

дела, дела. Муж другой, дом другой, жизнь наладилась. Много лет уж прошло с той поры, а в душе пустота от хандры. Как много одиноких на маленькой планете, а счастье где ответит, наверное.

0: чью-то жизнь сгоряча. И с улыбкой рассветы встречать.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 83 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

когда метель. Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

твою боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

я слезу. Есть хотел, хлеб украл, а закон покарал так жестоко.

Я мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Я ее одну целовал, я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно любил.

отпустить. Я ее боялся обидеть, я ей мог легко все простить, только чтобы снова увидеть. Превратится снег в лед, желтая листва осень, а душа ее ждет, а душа

душа ее просит. Голопо.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

таких немало. Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать? Обыкновенная зима сковала город. Отец все время бьет и бьет, раскис совсем.

очень. И закружилась, понеслась другая жизнь. Она сжигала, как во сне, с ним дни и ночи. Только в квартире не пришлось отсюда жить. Отец скончался на полу в сыром подвале.

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно. А с неба сыпал мокрый снег давным.

0: Ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным-давно.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

чего ж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене, лампочка пылится под потолком.

0: закрыли по небу, всі закрыли по небу, всі закрыли по небу. Кольца вьет.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».